0: уже на визг и ринг. Вырывается и летит вовне механический нестерпимый звук. Звук стали, впившийся в алюминий, механический, ибо не предназначенный ни для чьих ушей, людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы маленьких полевых мышей. Так отливаться не могут слезы никому,
1: спи,
0: только псы задирают морды пронзительный резкий крик. Страшнее, кошмарнее рельефа за алмаза, режущего стекло, пересекает небо и мир на миг, как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу. Обжигает черноградой руку без перчатки, мы восклицаем, вон там, видим вверху.